0: در تالاری وزارت کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان روز 14 می سال روان با اشتراک دایره وسیع خبرنگارانی وطنی و خارجی بریفینگ وابسته به کنفرانس 4 سطح بلند آید به مسئله های آب برگزار گردید. تاجیکستان میزبانی باز یک همایش بین المللی کنفرانس 4 سطح بلند آید به مسئله های آب خواهد شد که روزهای 25-28 می سال روان در شهر دوشنبه برگزار گردیده در آن راهبران دولت ها و حکومت های برخی از کشورهای جهان اینچنین سازمان های با نفوذ منطقوی و بین المللی اشتراک می نمایند. تاجیکستان طی قریب 13 ساله اخیر در مسئله آب و اقلیم یکی از کشورهای تشبثکار محسوب می یابد و برگزاری هر یک چهارمینی های سطح بلند برای کشور ما هم مسئولیتی بلند است و هم امکانیت فراهم می آورد که موقع خود را همچون دولت تشبثکار و پیشصف در روزنامه گلوبالی آب تقویت بخشد. ضمن افتتاحی بریفینگ اطلاع داده شد که تا به امروز زیاده از 55 کشور سازمان ملل متحد و 48 سازمان های بین المللی منطقوی 1700 نفر اشتراک خود را تصدیق نمودند. معاون وزیر کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان سنایی بایزاده آید به آمادگی ها به کنفرانس چنین گفت:
1: طبعا اطلاع دارید ما در آستانه برگزاری کنفرانس 4 بین المللی عمل آب برای رشد استوار سال 2018-2028 قرار داریم که از 25 تا 28 می سال جاری در شهر دوشنبه برگزار میگردد. این زمان آمادگی به کنفرانس با مردم ادامه داشته از جانب وزارت و اداره های دخلداری کشور کارهای ضروری تشکیلی و محتوایی در سطح بلند عملی گرده ایستادند. برنامه های همه چهارمینی های کنفرانس در مرحله نهایی شبی قرار داشته سخنگویان و دیگر سهمگذاران جلسه های پلنری نشست های موضوعی پنل های مخصوص فورم ها و چهارمین های کناری تصدیق کرده ایستادند. انتظار می رود که کنفرانس دوشنبه راهبران و نمایندگان با مقام حکومت ها نهادهای سازمان ملل متحد سازمان های بین المللی و منطقوی، مؤسسه‌های مالیوی، دایره‌های علمی، جامعه شهروندی، بخش خصوصی، جوانان و دیگر جانب‌های منفعت‌دار را به هم آورد. تا امروز زیاده از 110 هیئت‌های رسمی از کشورهای عضو سازمان ملل متحد، سازمان‌های بین‌المللی و منطقوی، اینستیتوت‌های مالیوی و دیگر جانب‌های دعوت شده اشتراک خود را در کنفرانس تصدیق نمودم. این جرایان بومروم امودگی و توجه وسیع بین المللی بار دیگر اهمیت جهانی و مقام بلند کنفرانس چهارم روندیاب دوشنبه را نشان می‌دهد. کنفرانس مذکور همچون پلتفرم مهم بین المللی برای تحکیم همکاری ها سمت مدیریت استوار ذخیره های آب مقاومت به تاثیر تغییریابی اقلیم حفظ پریاخها و پیشبرد دیپلماتیای آب خدمت مینماید. همزمان آن به متحد ساختن تلاش های جامعه جهانی جهت تطبیق هدف های رشد استوار بخصوص هدف ششم اینچنین تهیه راه های حل مشترک روی رفع مشکلات گلوبالی وابسته به آب مساعدت خواهد کرد. انتظار می رود که نتیجه کنفرانس با پیشبرد روزنامه جهانی آب و تقویت همکاری های بین المللی در این سمت سهم نظرس بزرگ. طور معلوم است کنفرانس دوشنبه همچون یکی از مرحله های اساسی آمادگی و کنفرانس آب سازمان ملل متحد در سال 2026 که با همراهی جمهوری سنگال و امارات متحده عرب برگزار می‌گردد خدمت خواهد کرد. همزمان سگمنت دوم موضوع کنفرانس و مشورت های اولین غیر رسمی کنفرانس آب سازمان ملل متحد در سال 2028 بخشیده شده سگمنت سوم باشد و مبادله اولین غیر رسمی فکر و موعظه ها آید به نقش آب در روزنامه رشد بعد از سال 2030 بخشیده می شود. در این زمینه ҷамъоварии пешниҳодҳо ва андешаҳои иштирокчиён барои оғоз ва ташаккули омодагиҳои минбаъда ҷиҳати баргузории конфронси оби созмони милали муттаҳид дар соли 2028 дар шаҳри душанбе аҳамияти муҳим хоҳад дошт. Тавре ҳамагон огоҳ ҳастем, то оғози конфронс рӯзҳои ба шумор боқӣ мондааст ва ин марҳилаи масъулиятнок аз ҳамаи мо талошҳои муштарак ва ҳамгироиҳоро тақозо менамояд. Мо итминон дорем, ки дар натиҷаи ҳамкории созанда бо ҳамаи шарикон ин чорабинии байналмилалӣ дар сатҳи баланд баргузор гардида идомаи мантиқии талошҳои пайгиронаи тоҷикистон барои муттаҳид сохтани ҷомеаи ҷаҳонӣ дар атрофи масъалаҳои об хоҳад гардид.
2: об манбаи ҳастии ҳамаи мавҷудият, тозагиаш муҳимият, саноатро асли воқеият аст. Об зиннати табиату ганҷинаи бузурги инсоният аст. Неъмати бебаҳои оламу одам, бақои сарсабзиву ҷаҳони хӯрам аз об аст. Об аст у моро ҳаёт, шодоб аст. Тоҷикона меболем аз сиҳатии пойдор, خانی فیضبار، پاکی روزگار و حیات سرشار. بشر دوستی ماست، این تشبوس ماندگار، آب برای رشد استوار.
0: дар конфронси чоруми сатҳи баланд оид ба масъалаҳои об, ки рӯзҳои 25-28 майи соли равон баргузор мегардад, дар маҷмӯъ баргузории 11 форум ва 14 чорабинии канорӣ ба нақша гирифта шудааст, ки ин ҳама бо дархосту пешниҳоди ташкилкунандагони конфронс мебошад. солҳои зиёд аст, ки кишвари мо бо пешниҳоди ҳалли масоили обу иқлим дар минбари баланд мақоми хосаеро соҳиб гаштааст, ки дар ин бора таври муовини вазири корҳои хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон саноӣ боизод гуфт.
1: бо ташаббуси асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маҷмаи умумии созмони милали муттаҳид давраи аз соли 2018 то соли 2028-ро ҳамчун даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор эълон намудааст. айни замон ибтидо дар соли 2018 даҳсолаи байналмилалии об илҳомбахши амалҳои ҷаҳонӣ дар соҳаи об гардида барои муҳокимаи ин масъалаҳои муҳрами рӯз аз тарафи кишварҳои узви созмони милали муттаҳид ва дигар ҷонибҳои манфиатдор як платформаи муҳими сиёсиро ташкил намудааст. қатъномаҳои маҷмаи умумии созмони милали муттаҳид, ки дар доираи даҳсолаи об қабул шудан таваҷҷӯҳи бештарро ба нақши марказии об барои рушди устувор ҷалб намуда, мавзӯи обро ба рӯзномаи сиёсии созмони милали муттаҳид ворид намуданд. дар ҳошияи даҳсолаи мазкур ҷумҳурии тоҷикистон ба маркази муҳими муколама ва ҳамкорӣ дар масъалаҳои об табдил ёфта, бо ташкили як қатор чорабиниҳои сатҳи баланд дар пешбарии рӯзномаи ҷаҳонии об саҳми назаррас гузошта истодааст. ҳамин тавр раванди оби душанбе таъсис ёфтааст, ки ҳамчун минбари муассири байналмилалӣ барои татбиқи ҳадафҳои даҳсолаи об хизмат менамояд. дар доираи он се конфронси байналмилалии сатҳи баланд дар солҳои 2018, 2022 ва 2024 баргузор гардиданд, ки натиҷаҳои онҳо ба татбиқи рӯзномаи амал оид ба об ва пешбурди ҳадафи шашуми рушди устувор мусоидат намуданд. дар ҳоле ки аҳамияти об барои рушди устувор ва коҳиш додани сатҳи камбизоатӣ эътирофи васеъ ёфтааст, мушкилоти марбут ба об ҳанӯз ҳам афзоиш меёбад. бо вуҷуди пешрафти назаррас, миллиардҳо нафар то ҳол ба оби нӯшокии бехатар ва санитария дастрасӣ надоранд. тағйирёбии иқлим, афзоиши аҳолӣ ва хатари афзояндаи офатҳои табиӣ ба захираҳои об фишори бесобиқа меоранд. ҷиҳати посух ба ин мушкилоти обӣ و تقویت دستگیری عملیات در ساحه آب در این زمان مهم حکومت جمهوری تاجیکستان در همکاری با سازمان ملل متحد و دیگر شریکان کنفرانس چهارم آب دوشنبه را برگزار می نماید. هدف عمومی کنفرانس دستگیری نایل شدن به هدفهای 10 ساله عملی آب می باشد.
2: زی آبی ما جهانی بهرور شد و ملت زابی نابش نامور شد. زی آبی ناب باشد سرفرازی، خدا و خلق ها از ماست راضی.
0: گزراندن کنفرانس چهارمی سطح بلند آید به مسئله های آب امکان می دهد که موقع تاجیکستان در سطح بین المللی باز هم مستحکم و نفوذ کشور بیشتر گردد. در مورد انتظاری ها از کنفرانس، معاون وزیر کارهای خارجه بایزاده سنایی چنین گفت.
1: کنفرانس با سرعت بخشی با نویل گردیدن به هدف ششمی رشد استوار و دیگر هدف های مربوط به آب که در سطح بین المللی موافقه شدند نگرانیده شده است. این روند ادامه منطقی تلاش های پیگیرانه تاجیکستان برای متحد ساختن جامعه جهانی در اطراف مسئله آب می باشد. علاوه بر این کنفرانس فضای را برای مبادله غیر رسمی فکر و غایه های اولیه اوید به کنفرانس آب سازمان ملل متحد در سال 2028 و نقش آب در روزنامه بعد از سال 2030 فراهم می آورد. انتظار می رود که در نتیجه کنفرانس یک قطار سنت های مهم جنبستی قبول کرده می شوند. از جمله اعلامیه دوشنبه، خلاصه همرئیسان کنفرانس و سهم روند یوب دوشنبه و کنفرانس آب سازمان ملل متحد در سال 2026. این سنت ها پیام های اساسی، توصیه های استراتژی و اقدام های عملی برای ادامه همکاری های بین المللی در ساحه آب را در بر گرفته، زمینه مساعد را برای پیشبرد منبعده روزنامه جهانی آب فراهم خواهند آورد. علاوه بر این دولت ها نیات های سازمان ملل متحد و دیگر جانب های منفعت دار برای ادامه تطبیق تشبث ها شریکی و ثبت عهده‌داری های نو در دایره روزنامه عملی آب دعوت کرده می شوند. امیدواریم که همه اشتراکچیان کنفرانس از فضای سازنده، محتوای غنی و نتیجه های عملی آن تاثیرات نیک برداشته با ایده ها و غایه های نو به کشورهای خود برمیگردند.
2: امروز از هر 10 ساکن عالم 4 نفر منتظم از بی آبی یا کمبودی آب اذیت میکشند. موافق معلومات اینستیتوت ذخیره های جهانی، آبی تازه که برای انسان قابل استعمال است همگی 1% تمام ذخیره های آبی سیاره ما را تشکیل میدهد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان.
0: سامیان گرامی، تا آغاز کنفرانس روزهایی به شمار مانده است و این مرحله مسئولیتناک از همه ما تلاش های مشترک و هماهنگی را طلب می کند. هر یکی ما ناو بسته به آنی که در کدام ساحه فعالیت داریم، در این روزها برای معرفی وطن خود با مهنت و رفتار خوب فرهنگ شهرنشینی سهم گذار باشیم. اطمینان داریم که چورابینی نوبتی چون چورابینی های قبلی در سطح بلند برگزار می گردد و هر یک شرکت کننده کنفرانس چهارم سطح بلند آید به مسئله های آب که روزهای 25 28 می سال روان برگزار می گردد چون چورابینی های قبلی در سطح بلند برگزار شده، هر یک شرکت کننده با تاثیرات خوب از تاجیکستان می روند و کنفرانس بین المللی ادامه منطقی تلاش های پیگیرانه تاجیکستان برای متحد ساختن جامعه جهانی در اطراف مسئله های آب خواهد بود. با این تمناها میرسیم به انجام برنامه چکومه آب از رادیوی تاجیکستان. برنامه را کارگردان محمد نورزایف و محرر شایسته احمد اومده نمودن. خیر تا برنامه های دیگر. شاد و پیروز باشید.
3: کلیدی وقت انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. زین الاخبار. زین الاخبار دانشنامه است که مؤلف بیشتر به مسائل تاریخ و مردم شناسی پرداخته است. اثر مذکور یگانه کتاب است که از ابوالسعد ابوالحیز گردیزی باقی مانده است. مؤلفان اصرار می‌دارند که این کتاب در عصر 11 میلادی بین سال‌های 1050-1052 تألیف شده است. زین الاخبار در اساس متن به فارسی ترجمه نموده دکتر رحیم رضازاده از جانب قادری رستم با حرفای کریلی برگردان شده است. این کتاب را نشریات بخارو سال 2014 به طب رسانده است. اگر در زندگی زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخونده اید. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان.
4: Новости дня и освещение важных мировых событий в новостной рубрике «Радио Таджикистана».
5: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами Фарду Мукмия с выпуском новостей дня Таджикистана и мира в 17.00. Начнем сегодняшний выпуск с анонса новостей. В Таджикистане вводят новый порядок контроля электронных переводов и регистрации предпринимателей. Таджикистан и Казахстан намерены развивать международные транспортные коридоры, упрощение транзитных процедур. Власти Таджикистана снизят налог для предпринимателей в рамках нового пилотного проекта. В Таиланде раскопали новый вид зауроподов. А теперь к основным новостям. Агентство инноваций и цифровых технологий при президенте Республики Таджикистан утвердило специальный регулирующий режим по реализации пилотного проекта в сфере налогообложения индивидуальных предпринимателей. Документ предусматривает новый механизм контроля электронных переводов между физическими лицами через электронные кошельки и цифровые платежные системы. Согласно утвержденному порядку, если переводы между физическими лицами будут признаны коммерческими операциями, полученные средства могут рассматриваться как доход, подлежащий налогообложению. Особое внимание в документе уделено количеству переводов. В частности, если одному физическому лицу в течение одного дня поступит более 10 переводов через электронные кошельки, система может расценить такие операции как коммерческую деятельность. В случае подтверждения такой деятельности налоговые органы смогут зарегистрировать гражданина в качестве субъекта предпринимательства в электронном формате. В рамках 18-го заседания Межправительственной комиссии транспортного коридора Европы, Кавказа и Азии, или же Трасека, 15 мая министр транспорта Республики Таджикистан Азим Ибрахим провел встречу с министром транспорта Республики Казахстан Нурланом Сауранбаевым. Об этом сообщает пресс-центр министерства. Было отмечено, что по итогам 4 месяцев 2026 года наблюдается положительная динамика автомобильных грузоперевозок между странами. Общий объем перевозок вырос на 5,8%, а количество автотранспортных средств на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Также отмечен рост железнодорожных перевозок и транзита через территорию Казахстана. В 2025 году общий объем железнодорожных перевозок составил свыше 5,5 миллиона тонн, что на более чем 621 тысячу тонн превышает показатели 2024 года. Министры сошлись во мнении, что важно продолжить совместную работу по развитию международных транспортных коридоров, упрощению транзитных процедур, цифровизации перевозок и увеличению пропускной способности инфраструктуры между странами. В Таджикистане стартует пилотный проект в сфере налогообложения, который, как отмечается, не затронет обычные денежные переводы между гражданами и не ограничит использование электронных кошельков. Согласно информации о проекте, для индивидуальных предпринимателей налоговая ставка будет снижена с 6% до 3%. Кроме того, расчет налогов и подача отчетности будут автоматизированы, что должно упростить процесс взаимодействия предпринимателей с налоговой системой. Также сообщается, что регистрация предпринимательской деятельности станет проще, а при безналичном оплате будет предусмотрен кэшбэк. Проект запускается в тестовом режиме. В дальнейшем, как ожидается, инициатива может способствовать развитию системы цифровых платежей в стране. Министр внутренних дел Республики Таджикистан Рамазон Рахимзода примет участие во второй встрече министра внутренних дел и общественной безопасности формата «Центральная Азия-Китай», которая начнется во второй половине дня 18 мая в Астане. Об этом сообщает пресс-центр министерства. В рамках мероприятия Рамазон Рахимзода провел встречу с министром общественной безопасности Китайской Народной Республики Ван Сяохуном. Были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества в сфере борьбы с преступностью, противодействия транснациональной преступности, включая терроризм и экстремизм, а также обмена опытом и другие рабочие вопросы. При поддержке Фонда Кореи и секретариата форума сотрудничества стран Центральной Азии и Республики Корея 16-17 мая в Сеуле состоялся весенний фестиваль Центральной Азии. Как сообщили в посольстве Республики Таджикистан в Республике Корея, в рамках мероприятия был организован культурный уголок Таджикистана. В данном уголке были представлены снимки фотографа Шухраджона Йорова, а также для гостей фестиваля прозвучали таджикские классические мелодии и музыка в исполнении Шухраджона Йорова и Холмахмада Йорова. Жители Сеула и другие гости мероприятия также смогли попробовать различные блюда таджикской кухни. Официальный сайт Первого международного форума пищевой промышленности и выставки пищевой промышленности Таджикистан 2026, который состоится с 20 по 21 августа в городе Душанбе, начал свою работу. Как сообщили в Министерстве промышленности и новых технологий Республики Таджикистан, форум и выставка проводятся при поддержке правительства Республики Таджикистан в сотрудничестве с международными и отечественными партнерами. Мероприятие посвящено развитию пищевой промышленности, привлечению инвестиций, презентации современных технологий, обмену международным опытом и расширению торгового сотрудничества. В международном форуме пищевой промышленности примут участие промышленные компании, экспортеры, инвесторы и представители деловых кругов из различных стран. Регистрация приглашенных лиц и участников, в том числе официальных делегаций, осуществляется через официальный сайт форума foodindustry.tj. Перейдем к зарубежным новостям. Ученые из Великобритании и Таиланда объявили об открытии нового вида гигантского травоядного динозавра, который стал крупнейшим из известных сауроподов, когда-либо обитавших в Юго-Восточной Азии. Известно, что вид получил название «Нагатитан Чая Фуменсис». Как отмечают исследователи, останки древнего гиганта впервые обнаружили еще около 10 лет назад на берегу пруда в провинции Чаяпхум на северо-востоке Таиланда. Однако полноценные раскопки и изучение находок совершились только в 2024 году. Палеонтологи, как говорится в публикации издания РБК Life, исследовали фрагменты позвонков, ребер, костей таза и конечностей, что позволило восстановить облик животного. По оценкам ученых, динозавр достигал около 27 метров в длину и весил примерно 27 тонн. Название «Нага-Титан» сочетает в себе «Нага» – мифических змееподобных существ азиатской мифологии и «Титан», отсылающих к великанам древнегреческих легенд. Вторая часть названия «Чая Фуменсис» указывает на место находки. Ученые предполагают, что Нага-Титан жил примерно 100-120 миллионов лет назад. Он сосуществовал с другими древними обитателями региона, небольшими травоядными динозаврами вроде игуанодонтов и ранних цератопсидов, а также с крупными хищниками, включая карахародонтозавров и спинозаврид, и летающими птерозаврами. В высокогорных районах Гималаев возник новый хищник. Он не прячется от людей, возглавляет стаи собак и теперь часто заходит в деревни. Местные жители называют его кхипшанг. Как пишет журнал Naked Science, речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Гималайский волк – древняя генетическая обособленная линия серого волка, обитающая на Тибетском плато и в Гималаях. Эти животные приспособились к жизни в высокогорных районах в условиях нехватки кислорода, сильного холода и голода. Они легко перемещаются по снегу и выдерживают экстремальный климат. В высокогорном регионе Ладак в западной части Гималаев обитает всего несколько сотен гималайских волков и насчитывается около 25 тысяч бездомных собак, которые сбиваются в стаи и уходят в горы на охоту. Так, эти животные стали скрещиваться между собой. В результате появился новый хищник, которого местные жители назвали кхипшанг. Гибрид крупнее собаки, но меньше волка. У него рыжевато-песочный окрас, а поведение заметно отличается от собачьего. Кхипшанг возглавляет стаи собак и не боится человека. Кхипшанг сочетает черты обоих животных, охотничьи инстинкты волка и отсутствие страха перед человеком, характерное для собак. Такая комбинация делает животное особенно опасным. Хотя гибридов пока немного, гималайских волков уже становится меньше. Постепенно животные теряют особенности, которые отличали их от других волков и помогали жить в высокогорье. Если процесс продолжится, со временем чистокровные гималайские волки могут полностью исчезнуть. Проще говоря, кхипшанги будут вытеснять волков и других хищников. Ну что ж, уважаемые радиослушатели, это были все новости Таджикистана и мира к данному часу. И эти другие новости вы можете услышать в 17.00 на радио Таджикистан.
6: Пайоми инсон сози фирдавси аз радиои Таджикистан.